жук, кочевол, арум чочевол, пар на коланю, коцвики пусивол. Жук, кочевол, арум чочевол, пар на коланю, коцвики пусивол. Мост мундьо, о, ты споронч.